0: арпаасу иле рокстастан сиуллиу парпут тамангуасси тусарнааққиллуакутсуориси нуаннасарлуарисилу аппи
1: пиантин уллорми иллап аалартериаруа массакаалартеққаариннарлага
0: қахиннарик
1: сиуллиуппара куартаво
0: куартаво аптис куарто тон тассанеерпила тава аппа амтаси сумартит тарунарпаат эгкиссивиллиорпо
1: таама
0: ила
1: ила
0: я
1: тусса тусарсма тусарсма вайда
0: апи тусарникуа
1: я
0: апи yes
1: хит
0: апи икилик
1: икилик тас килераангат икиартарпуут икилик маниакуан ила
0: икэ апи илуумут тас торракуа аллаппаратуттусорлу
1: а но а
0: апи апи талу ам
1: та икилик аллаагнам икилериартуарла наам кисатаанаа Ikidik.
0: Sosu unga.
1: Ikidik.
0: Aa.
1: Aana. Inu uku angaslam ikissagadu aga.
0: Aa, tohkha su hinnarik. Aa, tohkha su hinnarik. Tohkha tassu tamakami. Yeyya. Isil.
1: Uisavok.
0: Uisavok. Tussami se kongakangila.
1: Aa.
0: Tussami makam. Tamatunga ya tohsinnau aam. Sosu. Uisavok. Sosu amma uisakaya.
1: Тэс имэдун улаппиппо ида
0: уисаа таатусарпара кисинаюнгилар
1: апим
0: угам э къаллусуакка
1: къаллусуак туссуун къаллусаукка
0: аа
1: таалам къаллугут
0: ила ила таатталлисоорсимасут
1: яя
0: яя апи
1: яни сумиккут тусарнаалерпаккут сунамитэ тусарнаалерпаппут
0: икингутинга
1: таканна

0: тусарнерпуусаххат аторат уллумиккут кигуллеқ
1: аа
0: инга сангаарами
1: я тис инга сссуа поқ таама таалам иххариннэрмут
0: тис таннерпиаллерпара
1: иса
0: инга сангаарами тасми да абуннами сула инга сангаарами иххариссеруссуарлуми яе я то канам
1: yes
0: тама илли аатосса
1: ай
0: дикиуурма кигуллеқ
1: ам
0: усимаси уллиусарма
1: қиингавоқ
0: қиингавоқ тасса сорлу исигиппоқ
1: аа
0: таалу амма маққа
1: тану исигил сорл кинисеритупаа
0: таама тупаяа тас қиингосорпут
1: аа
0: ап исай тунг тунга сақана
1: аа
0: питаавалу қиингавоқ сорл имман иммануя катанникуунартуна уаниитто
1: аа
0: сорлқеқ
1: аа yes таққорторипа қасерторя
0: я тус иннақуяна
1: қамаалуиннэрсинут
0: асатсиннут тама юмут сеққақуақ туллингууппаут аторсиук
1: малугааюқ
0: таканна

0: тоххалла пайнарик жонгарпуут канга аторпаат
1: улхуллут нуан нэкиссу сол 70
0: секунд ям тамалерпалут таамикку яссинарик
1: ап
0: шули шутарпут
1: тис налунгиларпут фестивали массак аалартеқаттаарпут
0: илумуут
1: аама сооллу энгинаам нук нук интернационал филм фестивал дэс 15 яни никниата тунгаанут аам таак ингерлаартуссаапут массак ниффи ниф.кл исерфигаани programmet är lagat just om att kunna räkna ut hur jag kunnat du mig
0: sådan kan jag inte räkna bilen
1: så just just om är lagat det kan kan att kunna räkna ut det och en hänslunge med du sa på mig lilla sade mig då nu lokal museum med mig då är mig det maff om att kunna räkna ut så det ska jag nu nåna just nu när som таманерсут ила таамат исигиннаар нэрсиннаа ассигинги
0: туллиан илаажуманиарна
1: суун
0: токка титериорлуит улумаани
1: аа унаанни фи фестивалем илаасортаақартарпаси
0: илаастангаарлут аюгааллу тит
1: тэси таауам таанта корсоортаалуу
0: хаппи я уа имэ шаалуорпа аюгаассасутит тоққангаам таан филмилиат
1: ила
0: яя
1: қангама алианнаарлун такуа куккунертаа иммақам сапата гуннаа туллиан ааллагааттуук
0: хаа алиана
1: диеннаа нисуут таматта
0: идиумут нуаннертигисоо
1: куккунертаа таако
0: аа куккунертаа аа пилам гаага нуаннерунат таам тиссинарулоор туссаас налунгилакка такуникун иккалуарлу илаа питангууами
1: аа
0: суу
1: нуаннера
0: ила маруссуссагами
1: яс настан 15 ни нит тунгаанут фин фестивал арторассоо
0: ия Kalatulaajattelu.
1: Tämä mitä?
0: Tässä 33 minuun sopasi puna.
1: Joo.
0: Eskimoos. Kalatulaajattelu. Tätä on järsiuk.
1: Ei, saki saak.
0: Takennä.